0: Más adelante en el futuro ellas puedan ser buenos seres humanos y que escuchen. Escuchar es muy importante en todas partes donde ellas vayan, en la escuela, en el trabajo, con sus amigos, respetar la opinión de los demás, así tú creas que no es la mejor, pero respetarla, porque de eso se trata. Somos individuos y todos pensamos de una forma muy diferente, entonces nos tenemos que respetar entre todos, escuchando, aceptando y comprendiendo.
1: Ah, bueno. Y la última pregunta. ¿Usted quiere tratar algo nuevo con estas memorias que te ayuda como a hablar con otras personas?
2: Can I have a short example, please? Okay, thank you.
3: Я наружу все стрелку моего пользователя
4: работных часов.
5: Я
4: забрал небо
5: и я сижу всем.
4: Поставил
5: цепи
4: колесики.
5: Гайки идет
4: до лоту. Работник часов
5: сложил
6: ныне
5: гордый мои.
6: Прежде,
2: как раньше.
4: Я
5: сижу. Колесики
4: все.
6: Новых
4: и
5: починка.
4: Я
5: забрал
4: времена.
5: Я поставил часы.
4: Я ввинтил
5: гайки.
4: Часы человечества.
5: Тикры.
4: Ходят все.
2: Как прежде.
4: Ходят.
2: Точно и раньше.
5: Я хороший.
4: Гордый.
2: Раньше.
5: Я
4: из железа.
5: Я
4: небо.
5: Часы человечества.
4: Сложил.
5: Хороший работник
4: часов.
5: Поставил.
2: Снова.
5: Стрелку судьбы.
4: Поставил.
2: Снова.
5: Стрелку судьбы.
4: Поставил.
5: Починки мозгов.
4: Гордый сижу.
2: Как прежде.
5: Идут и ходят.
2: Точно не раньше.
5: Тикают
4: моим долотом.
5: Винтил.
2: Искусно.
5: Гайки, зубцы и колесики.
4: Сложил.
2: Снова.
4: Все времена.
5: Переделал.
2: Вновь.
5: Из железа и меди.
4: Звездное
5: небо.
2: Верно.
5: Поставил
4: стрелку
5: судьбой.
4: Часы человечества.
5: Я разобрал.
4: Хороший
5: работник часов.
4: Хороший
5: работник часов.
4: Я
5: разобрал
4: часы человечества.
5: Стрелку
4: судьбой
5: поставил.
2: Верно.
4: Звездное
5: небо
4: из
5: железа
4: и меди.
2: Вновь
5: переделал
4: все
5: времена.
2: Снова
5: сложил
4: зубцы
5: и колесики.
4: Гайки
2: искусно
5: винтил
4: моим
5: долотом.
4: Тикают.
2: Точно и раньше.
4: Идут и ходят.
2: Как прежде. Ныне
4: сижу гордый
5: починкой
4: мозгов.
5: Хороший
4: работник часов.
5: Часов.
4: Я
5: разобрал
4: часы человечества.
5: Стрелку
4: судьбой
5: поставил
4: верно.
5: Верно.
4: Звездное
5: небо
4: из железа
5: и меди.
4: Вновь
5: переделал
4: все
5: времена.
4: Снова
5: сложил
4: зубцы
5: и
4: колесики.
5: Гайки
4: искусно
5: ввинтил
4: моим
5: долотом.
4: Тикают
5: точно
4: и раньше.
5: Раньше.
4: Идут
5: и
4: ходят,
5: как
4: прежде.
5: Прежде.
4: Ныне
5: сижу
4: гордый
5: починкой
4: мозгов.